0: этим семен.
1: Переслышь. Ой.
2: Ласковым.
3: Эй, ло.
2: Трогаешь ладонью.
3: Ола, там сейчас.
2: Маленькую тайну. То, чего не знаешь, кому не скажешь.
3: И шепот
2: птицы.
3: Эй, ло.
2: Улетаешь.
4: Тополиный пух.
5: Гачи.
4: Ну, ведь.

0: Играющий.
1: Июль.
2: Ой.
1: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
1: Никому. Ждешь ты только.
4: Семен.

0: Замети бы
1: Анжели.
0: Маленькую
1: Next door.
0: Маленькую
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming. Нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни
1: Subchat.
0: Мало так бывает.
2: Тополины пух.
1: Гайчи. Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон для противоположности.
0: Тополины пух.
1: Гайчи.
0: Июль.
1: Latex.
0: Уносит в
1: Anal.

0: Party.
1: Такие лунные, а соленый
0: вивит. Данжен.
1: Дух, унося с собою мысли грустные.
2: Как полыны пух.
3: Краса, белые хлопья.
4: Симен.
0: Любовь пришла.
2: Этим
1: гаджи.
2: Летом, летом.
0: Любовь.

0: next door.
1: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
0: Master.
1: В перчатке стальной леденящей хваткой вцепилась

0: Радио.
1: Гей-вебсайт.
2: Будет только одно знамя развиваться. Знамя
3: фистинг.
2: Знамя
3: спанкинг.
2: Знамя
3: сапчер.
2: И это знамя, на нем будет написано
3: гачи-мучи
2: общество.

0: Раб.
1: Предъявите бомбу. Чаще видят, не зубную пасту. Могу спиздить, сказать типа, не копи пасть. Торчит на 3 часа, но не готовит.
2: Сапчер.
1: Я гачий мальчик.

0: we can dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дать рот.
0: As we can dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие.
2: Я захожу в клуб, они сильнее, чем

0: I swallow my cum.
1: My ribs, widzisz darogu.
0: Jak fucking deep.
1: Ja że blok
0: fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне. Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри оба, чтобы нам не попался
0: boy next door.
1: Под крышкой гроза.

0: мечта. Ту-ту-ту. Ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши.
1: Саркак.
0: Ролики сэпи как.
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты.
1: Сак дик.
0: Да я король, а ты.
1: Сак чек.
3: Я задонатил на цепи. Блэйн. Выгляжу будто.
4: О, мастер.
3: Йоу. Я на
4: кисте
3: на трэпе.
5: Что такое трэп?
4: Эйно. Фингер.
0: В шортах помимо.

0: Gay party?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
0: Гайчи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
2: 5-8.
1: Скачивайте
2: вебсайт.
1: И играйте в моем
2: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
2: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
2: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
3: У меня много.
2: Testing.
3: Ведь у меня много.
2: Finger.
3: Ну,

0: coming.
1: У меня хороший
2: gay sex.
3: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices put on by our Nico Nico ancestors. We are in the midst of crisis. Nico Nico Doga is at war.
0: Ульта
4: недолго толкай по итогу, чтобы отвести нас за нашими замерзшими, покошенными. Завтра раз.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухон, что ночью с окраин дальней и дальних без увалин, но все, что помешало, я давно оставил. Я Давид и погоня за чисто дети. С кухон, что ночью с окраин дальней и дальних без увалин, но

0: horny.
1: Весь покрытый
2: семен.
1: Абсолютно весь остров
3: fucking coming.
1: В океане есть остров
3: fucking coming.
1: В океане есть весь покрытый
2: семен.
1: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now.
2: Boy next door.
1: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
3: My God.
1: Видно, в
3: Dungeon.
1: Их мама родила. Видно, в
3: fucking Dungeon.
1: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
3: My God.
1: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
5: We must pull up our pants.
1: Не жалея слез.
3: Stick your finger in my ass.
1: Не жалея слез.
4: Fuck up, boy.
1: Не ловится, не растет.
3: Hey, no.
1: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
3: Guitar empty.
1: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
6: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, yeah. вообще не надо будет.
1: Loop it up.
0: Я
1: stick finger.
0: Среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: сам пошла. Звездной поступью.
1: For master. Sistine.
0: Простота у небесного
2: неба
0: раскидала
2: Барти.

0: Shut the fuck up!
1: Это история про то, как я попал в апокалипсис. Выживал среди...
2: Fucking slaves!

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Эту молока у бабушки купишь сейчас.
1: System.
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Нахрена она мне упала?

0: monologue, ma con una giradice.
1: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Придется на жраться. Понятно?

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Top fucking gay.
3: Top
2: fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Опытный пират будет
1: спанкинг.
0: С ним не рад.
2: Потому что пират.
0: Потому что пират.
3: Потому что пират.
4: Потому что пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. С тематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что
1: сок
4: пират.
1: Потому что сок пират.
5: Потому что
1: сок пират.
6: Потому что
3: сок пират.

0: Radio.
1: Gay website?
2: Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле парашей?

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: Как каждый день мне
1: стреляет.
0: Но эти петли делают только сильнее. И я слушаю, как
2: сангет
0: со мной.
1: My love.
0: Я
3: got you.
0: Секс до конца. Это мой

Здравствуйте. Это МС. Гей. На этот раз я написал вам любовь. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?

0: комплекс.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: Subject.
1: Или большие
2: Привы.
1: Ну короче, помните, что я очень крут.
0: Если so
1: позвони.
3: Well, whatever you want to do, if that's what you want to do, if you think you can beat me, 1, 2, 3.

0: ass we can.
1: Свою вожу. Вот газы, это мне бойцы. 300 просят подлецы.
2: Performance artist.
1: Мой отец.
2: Performance artist.
1: Мой отец.
2: Performance artist.
1: Мой отец.
2: Performance artist.
1: Мой отец.

0: что...
1: Stick your finger in my ass.
0: Как же это все произошло? Ведь...
2: Six hot loads.
0: Прошло...
1: Dan?
0: Не научился жить один.
1: И у... Master.
0: А это пять причин. Первая причина — это... А вторая...
1: Boy next door.
0: Третья — это все твои...
1: Gay website?
3: Pull up our pants.
0: Четвертая причина — это...
1: Bondage? Кто...

0: var što...
1: Stick your finger in my ass.
2: Я машина для...
3: Some dicks.
2: Поздно не ходи.
1: Just lube it up.
2: Поберегись.
1: Let's do anal.
2: Тихо так, что лучше огляни.

Это история, это история, которому еще предстоит познать все тонкости.

0: Это Сандвольфест. Сандвольфест 2018.
1: Песня для
2: Dungeon Masters.
1: Прорыв Сандвой.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is $300.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я долбоёбами не полемизирую.

0: Я пидорас.
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться сюда.
2: What the hell?

0: Thank you. God bless.
1: Объясните мне, что такое
2: бой.
1: Кто этот человек, что окружает всех?
2: Next door.
1: Давай сядем у костра, соберемся в
2: dungeon.
1: Давай поговорим.
2: It's so fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
2: Сак.
1: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
2: fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
2: Бой.

0: Anal.
1: Про меня говорят, что типа друг.
0: Ass.
1: Заебло, что не замечают заслуг. Но мой
0: 300.
1: Больше, чем любой
0: 300.
1: Ищите конфликт.

0: глубокие.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Отрезвляющий. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Общий укрепляющий.
2: Семен.
0: Ободряющий. Если жив, пока еще.
1: Do anal sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к
3: pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к
3: pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the
0: И если
1: master.
0: Сразу сохранить.
2: The semen.
0: Стоп. Применяйте, люди, оптир.
3: And the
1: fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
5: Suction.
0: До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Bad cock.
3: Ass.
4: Semen.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю сожалением. Тупил любимый.
2: Let's

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Настоящий
1: секс
2: берет, когда путают мой
1: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем, едем нагибать систему.

0: Одно ли
1: Bad-cock.
0: Ты отмени
1: Gay sex.
0: Виноват де обвини
1: My ass.
0: Дядя только
1: Fuck you.
0: Как же я не
1: Fuck.
0: Обнули контракты
1: Loop it up My cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играя.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: В старой перед стою,
2: Dick.
0: Ловлю его усталой, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом. Отпусти мне
1: нахуй.

0: Семен.
1: Я не в силах промолчать.
2: Данденнахер.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: gay amazing.
1: Кто
2: for master.
3: Swallow.
1: Свой нательник я ни разу не снимал.
2: For dungeon, my house.
1: Он не раз меня спасал.

0: очень много. Прошу. Я хочу.
1: Stick finger deep.
0: Предмой. Не тая всю правду расскажу.
1: Fantasy.
0: Мою прошу, послушай.

0: Приезжай, посидим.
1: Oh,
0: я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: around more. Семена.
1: Все, замело. И закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
2: Latex glove.

0: надо мной.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Молодец.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не я домой.
1: Семена.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Молодец.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: 300 баксов.
1: Бардак молчит, а ты сякся на бандах. А помнишь, как тебе
0: stick finger in ass?
1: Когда в пустом трамвае ехали.

0: один.
1: Полобор,
0: и я пошлю с официантом, что дал с нас маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
2: плейтекст.

0: Dark Home.
1: В Америку открыл
2: Performance.
1: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
0: Suck dick.
2: Fuck.
1: От руки
0: Semen.
3: Next door.
1: Раскуренность.
2: Boss.
1: Привычка.
0: Swallow. Cough.
1: Пошла в масштабе.
4: Предупреждает.
0: The semen.
2: Это.
0: Cough.
4: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.
2: Dark Home.
1: Который...
0: Anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
2: in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: The semen.
2: Dark.
5: Upload.
2: Your finger.
4: Предупреждает.
0: The semen.
2: Come.
5: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
2: Do gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
7: Извини меня за грустный...
2: Anal sex. Your finger.
7: С нынешнего дня
5: объявим.
2: In my ass.
0: The semen.
2: Это...
0: Come.
4: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
5: Thank you, sir.
2: Do gay performance art.
8: Это выдуманные актеры.

0: Sex. Yep. Нахуяришь, ебуду.
1: Loop it up. Yeah. Dungeon Master.
0: Мне похуй, не буду.
2: Suck some dick.
0: Ща пару дней пожимаюсь, будут
3: охуевать.

0: в пользе ориентации. По сути, граммар нации сапиус. Туал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: or dungeon.
0: Знай,
2: было тупо.
0: Ому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза. Ты вернулся. Ты спустя как образцовый. Но все равно.

0: Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Bad cocks.
2: Будет rip the skin.
3: Немало. И не забудем, не забудем.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
3: Великолепная.
7: Gay party.
3: Здоровый
7: бой.
3: Ведет.
8: Hot bondage.
3: Дружина.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Скажи теперь, скажи мне.
3: Ой.
4: Will you show me?
5: You fucking ass.
2: Какой ты
5: horny
1: gay.
2: Живет внутри.
5: My ass. Fucking coming, fucking coming.
1: Loop.
5: Sex.
1: Gay next door.

0: подошло к своим. Next door.
1: Медленно.
0: Calling.
1: Успех в делах, семья и учили раненые.
0: Семен.
1: Не будили звездные дожди.
2: What the hell are you two doing?
1: И превратились в виражи.
0: Formantard.

0: star.
1: Ain't no boy. Next door.
0: Рукой подать, чтобы наступила благодать. Давай
1: coming.
0: В этот старый.
1: Ain't no boy.
0: Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fifteen.
2: Ain't no
3: suction.
0: За Дона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
0: Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона.
1: Fifteen. Ain't no
3: suction.
0: За Дона. Рядом, рядом.
1: Boy next door.
2: Really?

0: прыгай на кухню.
1: Ах, Толстой.
0: Ну что ж ты,
2: Билли, как
0: прирос. Ты,
2: гей.
0: Конечно, не ахти, но поскорее.
2: Suck some dick.
0: И пусть
2: bad cock.
0: Нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
1: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: рядом, рядом.
1: Boy next door.
0: Мы до них добраться не умели.
1: Сак.
0: Нашей юности.
1: Так.
0: Мы тихо-тихо.
1: Swallow come.
0: На каждом
2: spanking.
0: Узнавая каждый.
1: Boy.

0: party.
1: Existing ass.
2: Fucking coming.
1: My car.
2: Bondage.
3: А наш притончик
2: воинчик,
3: никто, ребята, не поставит
2: на next door.

0: ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: Мертвая змея не
1: suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый кейт не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый кейт не идет играть.
1: With my dick.

0: положив наш
1: Так.
0: Третий день
1: Fisting.
0: И
1: Гей.
0: Лежит и
1: Уи-уи.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
1: Гей.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
3: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

замочили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я

0: Dungeon Master. Brav. This thing, it's a long process.
1: Может,
0: опять.
1: Может, опять.
0: Может, опять.

0: сегодня
1: Corny.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Latex Club. My Club Amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворачу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long Latex Club. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Если
1: Fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: Horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: Do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Сапчат!
0: Слышь! Строй лодку с
2: паусом. Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
3: The semen.
2: Anal.
0: Открывать. Дарк Холм. Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
2: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете.

0: Женьки.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного. Никогда. Не теряй.
1: Long play, text club. Loop it up.

0: за поглядство с ума много дорог.
1: Do anal. Do anal.
0: Ты купаешь, ты старинный.
2: Yeah.
0: Тебя знают даже.
2: Big dark hole.
0: У тебя красивый
3: дик.
0: Ну где же?
1: Mr. Aquas.
4: Что тебе?

0: touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный. The...
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
3: Ну-ка.
1: Встаньте в ряд.

0: Semen.
1: Bad cock.
0: Bondage.
2: Она выглядит как
0: бой,
2: среди всех на этом клубе, и это всегда.

0: радио.
1: Гей-вебсайт.
2: Все не так просто. Нужно скопить бал, все продумать. Не сорвешься же.
3: Say no, that's
2: hard.

он совсем не такой, как я. Только жалко мне, все же ты злая. Я ему отрежу яйца, яйца.

0: по-моему.
1: Именно.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утро

0: будет мучить. Dungeon Master. Беззвучно. Stick your finger. Пока. Открывай. Next door.
1: Fuck. Slay.
0: Поцелуй. My ass.

0: bag next door.
1: Fuck.
2: Slay.
3: Поцелуй.
0: My ass.
3: Ведь нам это нравится. Памяти моей.
0: Gay website.
3: Останется. Очень жаль, что это...
0: Website.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
2: фисты.
3: Пенейно.
0: Девушек.
4: Бэдкак.
0: С утра горят.
5: Пенбамус.
0: Пришли. Стоят.
6: So horny.
7: The semen.
0: В руках и ребят. Потому что на 10. По статистике.
8: 300 баксов. Full master.
0: Важности полной.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Да чего-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: возможно.
1: Любит об...
0: Вам...
1: Ass.
0: Маю.
2: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно...
1: Fantasies. Dungeon Master.
3: Stick finger in my ass.

0: гей-пати.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандаж.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
0: гей-секс.

0: иди нахуй.
1: Слышь, команды, пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
2: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Spank.
3: My
2: coming.
3: Со мной.
2: Spank.
3: Моя охрана со мной.
2: Yeah. Anal.
4: With boys.
2: Spank. Bang. Spank.
3: My
2: coming.
3: Со мной.
2: Spank.
3: Моя охрана со мной.
2: Yeah.
4: Anal.
2: With boys. Spank. Bang.

0: Make me come. Yes.
1: Boy next door, my name. Boy next door,
2: my name. Есть последняя
0: bad cock.
2: К сожалению, в ней обрываются
0: my cum.
2: За последний
0: sex
2: из
0: dungeon
2: деревень скинул
0: тот bad cock,
2: что каждый день
0: this thing
2: заходил.
0: $300
2: Я свидетель был, как
0: two fat cocks.

0: различать. Это чей-то
1: кам.
0: Мне пред ним не устоять. За окном
1: гей секс.
0: А мои лезут.
1: Мастер
2: Billy
1: turns me on.
0: Глаза.
1: Bad talk.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
1: website.
2: Еще раз повторю, покупки на

0: boy next door.
1: Придет,
0: fisting you.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the
1: я ему отрежу.
4: Painless, painless, painless, painless.

0: Do you like what you see?
1: Да что ты слушаешь вообще? Забей ты. Все, давай, успокаивайся.
2: Какс?
1: Расправила и вперед.
3: Если ты хотел...

0: нам покажет с днем
1: Семен.
0: Поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
2: Систем Эйдол.
0: О, мастер. На виду, к сожалению.

0: fucking latex glove.
1: Трудился.
0: И его поросшим хом скрипело
2: фисты.
0: Ложились
1: семена,
0: как живые. Но тут раздался
2: Данжен
0: Секс. Кто такие?

0: отсутствие. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting. Yes.

0: La radio.
1: Gay website.
2: Я давно хотел тебя.
3: Suck dick.
2: Я уже забыл твои глаза.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любит свети банкноты.
4: Loop it up.
3: Me botch.
4: Do anal.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто
0: Oral Cumshot.
1: Suck Dick.

0: игла. Типа книга то вырвается до кости. Идут по
1: кроли,
0: не жалеют. Оправдают лишь бы оседлать. И есть два типа, другие никогда не оставят. Стоящие за упертый задний. Смотри, не разорви.
2: Ее
0: нет в темноте.
2: I come, that turns me on.
0: Ну а что если каждому нужен отдельный
2: Бэткак?
0: Ведь этот вроде
2: Swallow.
0: Ну fuck you! Прям след этот вроде Ну исправился в момент. Этот цветок наплевал на
2: Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы
2: Suck
0: пускай.
2: And ass. And full master.
0: Всем казаться подбирать платней. После новой творя. Так что
2: Dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят
2: Gay sex. Don't do anal, just lube
0: it.
2: You're wrong. Swallow my cum.
0: Настанет тот миг, когда ты останешься здесь один.
2: $300
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли чтобы
2: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берут
2: спи,
0: не замечая потерь. И чиста, как слеза. И два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смертей.
0: И упустят момент. Внутри не разорви.
2: You ain't no.
0: Юнец и есть два. Типа,
2: рвать
0: этот дик на костей. Дик по голове.

0: año.
1: Gay website.
2: Вот молодых колышат супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.
3: Oh, yeah.
2: Они торчат под рейвы, семена пудрят носы. И такие, как мы.
3: Oh, yeah.
2: И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый
3: дик.
2: Пусть лучше прогнется под нас.

0: Почему так?
1: Suck dick, man.
2: Fucking swallow
3: semen.
0: Следы. И по кругу зачем?
1: Sex.
0: И
1: fisting horny ass.
0: Ты не дает до утра.
1: Suck.
0: Снег растаявший он.
1: My cum.
0: Ты одно лишь должна знать.

0: если хочешь.
1: Suck dick. Suck dick.
0: И если хочешь.
2: Fisting.
0: Забудь. Только знай, что в конце.

0: real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: ответит мне, что
1: закреплено.
2: Do anal sex.
0: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных.

0: ass.
1: Not a dungeon.
0: Sex. Coming. My ass.
2: Really?
0: Разбивается, но скоро будут на небесах. Coming. My ass.
1: Not a dungeon.
0: Нам станцует удивительный. Sex. Coming. My ass.

0: Говорят, не
1: пусть.
0: Если
2: boy next door, you ain't no fucking deep.
0: Да пока на пару.
2: Boy,
0: только черному.
2: Oh, master, fingers, stick over.

0: Hey, no.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: гей веб-сайт.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: Anal.
1: Anal.
2: Мать, ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали.
1: Fisting is 300 bucks.
2: Наимула, не надо мне сюда.
0: California.
2: Вот, да, я умирал под сотни раз, но каждый раз...
1: Coming.
2: Волосах, блядь, в твоих нет.
3: The semen.
2: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда.
1: Stick your finger in my ass.
2: Последний медленный.
1: Anal.
2: Последний выпитый.
3: The semen.
2: Снова с тобой.
0: Слышь.
2: Да, девка.
1: Boy next door.

0: ударение. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошение. Вскоре я перееву всю планету. У меня есть
1: дик,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Some dick.
0: Или большие...
2: Really?
0: Ну, короче, помните, что я очень крут.
1: Если so
0: позвони.
3: Если б я был
1: гей-бой,
3: я б имел трех и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
3: и забот. Ах, спаси!
4: Неплохо очень иметь,
3: но очень плохо с другой стороны.

0: Oracle.
1: Мой халат гладит у доски. Шьет Биуи, а Фатима штопает. Трешовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
2: Фистинг.
1: Тоже три. Неплохо очень иметь.
0: Фистинг.

0: Как быть нам? Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз? Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
1: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...

0: мое дело набить свои. Горящий
1: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: Gay website.
0: Здесь горы.
2: Си

0: дело набил своим. Ну что же ты, царица,
1: бой,
0: в надежде как сберечь.
1: А
0: стригам
1: gay party up here.
0: Дают понять, что здесь
1: мастер.
0: И мы комбат весьму. А ну,
1: свалов,
0: салага, открой, ну что ты так дрожишь. Скорее,
1: Fisting.
0: Вперед в атаку. Побой.

0: Artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят в мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Okay,
1: website.
2: Пойдет.

0: Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Что-то давно. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: И ушла. Стой.
1: Билли Харрингтон.
0: Пришла.

0: come.
1: Давайте пить.
0: Fucking come.
1: Я очень люблю.
0: Fucking come.
2: System.
1: Дальше.
2: Ask. Через. Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Через.
2: Ask.
1: Везет.

0: año.
1: Gay website.
2: Снега чигары мы.
3: Both brothers.
2: Семен. Горьких нет, как нет, там им.
4: Performance artists.
2: Каменьки. И с высоты вам шлем.
5: Fuck you!
2: Трепал нам.
4: Anal.
2: Ветер.
4: Two threat cocks.

0: Скажите мне, anal sex. Со мной stick finger deep. Туда, сюда, а то погибнут in my fantasies. Моя любовь и красота. Don't stop. Мои страдания, минуты жизни в Dungeon House Boba. И нашей Pontification. Пускай пройдет на Day Website, Day Website. Гачи горы мы и
1: brothers,
0: семен горьких нет, нет там им performance artists, как Никит из высоты обшлем
2: привет,
3: поставим.

0: пишешь песни свои.
1: Гей.
0: Парада.
1: Two fat cocks.
0: Тебе нелегко. Да.
1: Но Dungeon.
0: Об этом не знаю. Там ты должна такой быть, как и...
1: Начать. Insisting. 300.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking ass.
2: My...

0: вам. Он с вами шел на
1: anal sex.
0: И о посечке он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
2: Макшав.
0: Макшав. Он рад.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
0: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
3: искрой. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких

0: Семен.
1: Тянется.
0: Дик.
1: Как
0: бондаж. Гей вебсайт.
1: Я очень люблю.
0: Гачи.
1: Я без.
0: Гачи.
1: Я не вижу жизни.
0: Гачи.
1: Это все, что я люблю, все, что я хочу, все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
0: anal
2: вставляют
0: two bad cocks
2: и выкачивают из
0: my ass
1: the semen.
0: Это так horny.
2: Это так
0: amazing.

0: А потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots. Oh.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sarha.
0: И потом я
1: come.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha. Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Деккер. Деккер.
0: Я хочу...
4: Именно.
2: А я хочу...
3: Деккер.
2: Желтый.
3: Деккер.
2: Деккер.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Привет!
3: Слышь?
2: Это я, Виктор. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется...
4: Lube it up.
2: Запрыгивайте ко мне в поезд... Все на борт!
5: Поезд летит!
6: Поезд!
5: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
7: Скоро вырубятся детки.
5: Показались из ночи тиранодорчики.
7: Дай не шайни.
5: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранодор.
7: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Облетим всю планету. Мы навестим от...

0: other night when the boys were sleeping, and I reached out.
1: Ты красивая, как кролик, хочу тебе
2: Swallow cock.
1: В твоей голове
3: Fat cock.
1: Мои просто
3: Boy next door.
1: Ты же знаешь,
3: this thing
1: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: Latex cock.
1: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: кролик.
1: Ну а я просто
3: у меня 300 bucks.
1: Макдональдс тоже
5: Black.
1: Ты же знаешь,
4: Black.
1: Мы не берем
3: I come.
1: Назад, так что наши
3: Deep dark fantasy.
1: Это навсегда.
3: Anal.
1: Fuck меня каждый день.
3: Latex gloves.

0: Boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: Насекс.
1: И попытался дать
0: Gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: Ass.
1: Со страху он насрал
0: My cum.
1: И наконец он
0: Ball,
1: И я тебя
0: Stick your finger in ass.
1: Я тебя
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting ass.
1: Я тебя
0: fisting, ass, fisting, coming, fisting, dance.

Fisting, coming, fisting, pants. Если милый твой придет, то возьмет у меня в рот, падла. Just loop it up.

0: Говорит радиокорпорация
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через камни бетонных поезд. Клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Чувствуется моргнутый небо, снесет их, как семен. Курица капает, так вот и взаправду. Может только то,

0: что скучает дома. Ты в нашем чате научил меня плохому. Хочешь
1: поп?
0: Нажимаю крестик. Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи.
1: My ass.
0: Не ищи.
1: My ass.
0: Не люби.
1: My ass.
0: Разошлись наши
1: fucking place. Will ever touch my ass again.

0: ярко так светит.
1: Fat cock.
0: Бегу мимо темной
2: oh, dungeon.
0: Я там, где была влюблена в тебя. Пряталась.
1: Finger in my ass.
0: Стеснялась твоих нежных.
2: Fisting.
0: Но убегала с тобой.
1: Suck some dick.
0: Выступает теплым
1: семен.
0: Эти мысли
1: turns me on.
0: Никуда от них не деться.
1: You fucking bitch.